0: его никто нас не отмажет.
1: Репортаж и серая картинка, держится на лени и дубинка. В будущее светлое шагаешь
0: старую протоптанной тропинкой.
2: Здравствуйте, в студии Ангелина Алексеева. Мы расскажем о важных новостях сегодняшнего дня.
3: Выходите, как гений,
2: да? Выходите, как гений, да?

просто тупо тащим свою тяжесть. Тебе обещают, тебя запрещают, но ты равнодушен с этими вещами. Просто ты давно привит привычным.

0: та же серая картинка. Держится на лени и дубинках. В будущее светлое шагаешь
1: старую протоптанной тропинкой.